0: предпочли идти
1: по данжен
2: бойс.
0: И ореол мечты по весне успела нам сверкнуть. Вздыхай поглубже, друг, нас ждет бескрайний путь.

0: интересы.
1: Do they know
0: Shark that talks? Мне не нужно
1: And
0: чтобы за...
1: System Boy
2: Billy
3: Michael
0: и Бейдоу подарили
1: любовь. Russian
0: Значит,
1: Gay
0: говорил сам Джонни Депп. За меня горой стоит лишь
1: Naked
2: or Dead.
0: Будь он хоть
1: Amazing
2: Would I fall?
0: Name that cop. Этот мэп
1: не мой Brother
0: Этот мэп уебан. Я ночью
1: Tiny
2: Dick
0: Трачу на
1: Gay boy in bikini. I love that horny penis.
0: Я ночью
1: tiny dick
0: драчу на
1: got you horny

0: fisting.
1: Перестань. Ты же не хочешь, чтобы у тебя был
2: дик
1: без
2: boy.
1: У меня
2: дик
1: без boy. Конечно. Ведь если девушка все свое время тратит на то, чтобы заработать
3: семен,
1: то у нее просто не хватит сил на
0: Dungeon. Dungeon Master.

0: И пришла я на фестинг, чтобы найти тебя снова тут.
1: Фингер
0: твои, как год назад. Но рядом уже не мои. Топчет знакомый мне
1: круг.
0: Жил был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is $300.
0: Жил был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

0: смотрят да. сверху строго, под ногами.
1: Слышь?
0: Лежит дорога прямиком.
2: My ass.

0: ведет себя так, как мне надо. Либо она сразу
1: Dungeon Master.
0: Ты тупая
1: Artist.
0: Себе не платит.
1: Oh, that hurt. Amazing.

0: Если бы мне платили 300 баксов каждый раз, когда я
1: fisting
2: boy next door,
0: я бы бомжевала возле ты, я бы стала самой бедной из
2: letterhead.
0: Если бы мне платили
1: 300 баксов
0: каждый раз, когда

0: Dungeon Master.
1: Подождут.
0: Your finger in my ass.
1: В какие сумки перейти?
0: It's bondage gay website.
1: О чем ты думаешь сейчас?
0: The semen.
1: Давай среди берез кусты.
0: Stick your finger in my ass.
2: Fucking slave.

joint. Каждый раз, когда door. Твой дымный не мерещится где-то мимо. Каждый раз, когда fucking coming. Если б мне платили $300. Каждый раз, когда this thing boy next door. Под двум шпалом ползет. Я бы стала самой бедной из них. Если б мне платили $300. Каждый раз, когда я думаю о fucking slaves. Под двум шпалом ползет. Get your ass back here. Fucking coming. Лещет нам. The semen. За окном темно, в окне. Boy next door. Лампочка над парком. Я опять стык на пальце. Ass. Пахну как мы. Dungeon master. Ты хочешь меня? Fuck. Я хочу. $300. Уезжай. Come. Нет. Swallow. Boy. Ты любишь там уходить? Пусть хоть его перемороси. Do you like what you see? Может есть еще твой. Next door. Может нет, все равно. Fuck you. Там про мозг высидой. Dungeon master. Он теперь как и ты. Do anal. И тебя он. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Словно ты мистер. Boy next door. Даже fisting. Под рояль. What the hell are you two doing? Если ты не любил. Do anal. Превратилась бы в звонки. Stick. Если бы. Dungeon master. $300. Каждый раз, когда я fisting boy next door. Я бы бомжевала ползлет. Ass. Я бы стала самой бедной из. Если мне платили $300. Каждый раз, когда

0: Beautiful master. Богаче, будто секс. Будет слаще. 300 fucking bucks, anal master.
1: Дуй.
2: Будто бы с небес.
3: Все так.
2: Толкает.
0: 300 fucking bucks, anal master.

0: И тогда может все же ты поймешь, что дороже.
1: Latex Club.
0: Это нежность.
2: Ой,
1: да.
0: Изумруды.
1: Сакки.
0: Это вечность.
1: Boy next door. Fisting. 300
3: fucking bucks, ain't no master.
2: Ой.
0: Будто бы с небес.
1: Bad car.
0: Толкает.
2: Ass.
3: 300 fucking bucks, ain't no master.

0: ain't no slave.
1: Flesh.
2: Yes, царь.
1: Любишь
3: стихи?
1: Люблю.
2: Черт, тебе еще надо.
0: Small master.
1: Kitchen.
3: Yeah.
1: Glory of my year.

Может быть не так рано, если бы другие жили по соседству, были бы другими. Я не терся бы по пути, занимался чем-нибудь. Короче, у всех этих если есть много версий, а мы по-другому бы и пелись. Ну, или вообще без гачи, если бы тогда не попробовал афганский.

0: баста и губ.
1: Если бы я пошел в обычную школу, я не подсел бы так плотно на акчик стопудово. Если бы со второго класса не учил, мы сейчас не так какой-нибудь виски на не получил бы пиздюлей в тот вечер за балахон. Я уверен, что был бы целей не один на следующий день майку House of Man. Если бы не очистили в классе, по-любому я так бы и не добрался. Если б не общался с русскими, думал бы, что можно только
2: Madcox.
1: Если б не остался один в 96-м, не начал бы так рисованным фом. Если бы я аккуратно, меня бы не отправили в багажном отделении обратно. Если бы не был таким, может, я и отказался бы от первой дороги. И, возможно, меня бы не приняли с
2: хором
1: во дворе у Армана. Если бы я был нормальным, если бы знал, что было 16 века, не впарил бы его барыги за два. Если бы предупредили, что не надо свести, я не увидел бы изнутри. Меня бы не перевели в малую спецдунжен. Если бы родители тогда не забашляли, я бы не оказался настолько быстро. Если бы в 2000-м сделал амнистию, если бы не решился на инъекцию.

0: всего, не дожил бы до выпуска.
1: The Semen.
0: Не было бы ни
1: Gay Party.
0: Ни эфира не было бы.
1: Gachi.
0: Если б не было бы.
1: Good man.
0: Если прошлым летом
1: Dungeon
0: бы не распался, может, и не вышел бы этот совместный.

0: Или игра с самим собой.
1: Твой пау,
0: крутой. Теплым тебя накрою. Когда-нибудь меня кроют. Обожаю кровью, кровью. Стропон входит в боль. Это
1: как
0: за вами мою. Ношу под губою.
1: Бой
0: с тенью,
1: бой
0: с тенью. Или игра с самим собой.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Фистинг,
0: а. Нужен
1: фистинг,
0: да.
1: Бой.
0: Нужен
1: фистинг,
0: бой.
1: Нужен
0: фистинг,
1: бой.
0: Вакцины,
1: the semen.
0: Вакцины, женяцы, не певцы, похож на
1: the semen.
0: Чаю не вкусе, я
1: фистинг,
0: и вкусе я
1: фистинг.
0: Кто не играет, Кристина,
1: shit.
0: Сироп, кабина, все будет как
1: the semen.
0: Люди,
1: do.
0: Semen,
1: люди,
0: do. Semen. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы. Из MS-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. Таблетки
1: the semen.
0: Не певцы. А он похож на
1: the semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: Не пусть я
1: фистинг.
0: На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. Вспоминаю
1: фистинг.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Нужен
1: фистинг.
0: Нужен
1: фистинг.

Да. Ой, это тупик. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Это MS-13. Ой, это тупик. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Это MS-13. Ой, это тупик. Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы. Это MS-13. Ой, это тупик. Сейчас

0: Thank you. God bless.
1: Я иду такая вся.
2: I'm fucking coming.
1: Я иду такая вся.
2: Finger.

0: вечер.
1: Ханука.
0: Сизый нос опух от...
1: Suck some dick.
2: И... Fucking coming.
0: Маленький беззубый...
1: Dungeon Master.
0: Достал от...
1: Fisting is...
0: Ханука.

0: deep.
1: Тонированный, чтоб не лезли
0: finger.
1: Не видеть
2: fucking slaves.
1: Помогут ты полумесяцы кресты квартала. Эти
0: boy next door
1: разбитым
0: ass.
1: Люди губятся, молодежь
0: fisting
1: нравится. Не предлагайте
0: fucking deep.
1: Куда все катится. Да подготовь-ка мне номера.
0: Bondage J website.
1: Так на всякий случай. Так на всякий
2: случай.
0: I don't do anal.
1: Сегодня я
2: boss of this gym.
1: Желаю увидеть.
0: Some dick.

Так будет все длиннее, громче, яснее, чем больше, тем пустее они. Мы. Don't do a no dungeon birthday.

0: RS.
1: Внутри живет он мне.
0: Stick finger.
1: Не дает. Он удивительный хитрец. И оборвок.
0: Он 15S.
1: Из-под тишка. Да так все кружится.
0: My car.
1: Он и оборвок. Он на слабо.
0: Anal. In my ass.
1: Внутри живет он мне.
0: Stick finger.
1: Не дает. Он удивительный хитрец.
0: Fifteen S.

0: и обормот.
1: This thing ass.
0: Это закружится.
1: My car.
0: И обормот. Он на слабо.
1: Anal. In my ass.
0: Внутри живет он мне.
1: Stick finger.
0: Не дает. Он двигает.
1: Fifteen S.

закрывает. Next door. Буду вспоминать, как горели и от любви. Может, рядом с тобой нам было что-то там за меня так нежная, нежная, мою возьми, чтобы вместе.

Семена. Нарушил и, наверное, навсегда. Кто-то знает, что он. Мастер. Кто-то знает, как. Если будешь осторожен, он не сможет нас.

Все это похоже на... Amazing. Heaven creation. Камчат. Нельзя, но можно... Subchat. YouTube. Hello, brothers. Don't touch my latex glove. What else?

0: penetration,
1: anal,
2: настоящий
0: секс,
3: really?
2: Берет,
0: Master.
2: Когда путают мой
0: ass.
2: Я собрал,
0: gay party.
2: Чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys.
2: Едем нагибать систему.
0: Oh!

Man, this thing ain't no fucking deal. Я снимаю и дарю вам позитив. Я всегда оскорбительно красив, когда шепчу на ушко. Do you like what you see?

0: одно ли
1: bad cock.
0: Ты отмени
1: gay sex.
0: Виноват де
2: faggots.
0: Обвини
1: my ass.
0: Дядя только
2: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Одно ли контракты.
1: Lube it up my cock.

0: трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я но сделал это играючи.
1: Movie star. Fantastic. Fucking deep. I'm so horny. Fucking.

0: Volcano, Dungeon Master.
1: Прости меня,
0: Master Man.
1: Люби меня, враг мой.
0: Swallow my cum.
1: Друг мой.
0: You know I don't do anal. Dungeon Master.
1: Прости меня,
0: Master Man.

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, You know I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Lube меня, Друг мой, не отрекайся от anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, You know I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan,

0: Amazing.
1: Performance artist.
2: Вот вся тайна и разгадка.
0: Do you like what you see?
2: Натуральный.
0: Septic.
1: Fantasy.
2: Такой один и молодой.
0: Boy next door.
2: И папа.
0: Turns me on.
2: Натуральный.
0: Septic.

0: Do it again, do it again, do it again, do it again, do it again, do it again, do it again, do it again, do it again.
1: У тебя нету
2: семен.
1: Пенис тоже.
3: Больно, не грустил, значит, есть куда расти. Заданим.
4: Played with Zek, played with Zek.
2: The semen.
3: Путин.
2: The semen.
3: Путин.
5: Gotcha. Party.
6: Gotcha.
5: Party.

0: Music.
1: У окна только
0: Door.
1: И подъезд, и
0: Dungeon.
1: Другой.
2: На моей бумаге тут не топоры набивать.

0: website.
1: Рыцари, турниры,
0: Ханепа,
1: Светанель, шут наденет красочный
0: Latex.
1: Будет

0: вошел через окошко.
1: Ain't no fucking deep.
0: Немножко он проник его
1: в данном
0: состоянии.
1: So horny.
0: Ой. Наш его

0: Мы вошли за него. Мы специально прогуляли. Или как я качали. Ты был сутка.
1: Fucking coming.
0: Ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке.
2: Do it.
0: Ты в порядке. Ты в порядке. Ты в порядке.
2: Do it.
0: Ты в порядке.

0: Делаю вдох, так пахнет
1: My ass.
0: Я искал тебя вечно. Вот
1: fucking slay.
0: Делаю вдох, так пахнет
1: My ass.
0: Я искал тебя вечно. Вот
1: fucking slay.

0: suck dick.
1: Сегодня буду много. Удалю все твои
0: gay website.
1: В моем телефоне. Меня найдут, когда придут
0: boy next door.
1: И первый с утра накормит ладони твои.
0: Stick your finger in my ass.

0: Есть в России
1: Данжен,
0: Покровский это флаг.
1: Данжен,
0: это район, где мясо комбинат. Здесь я вырос, братцы, здесь мне предпринять. Любим здесь
1: Дуэйно
0: или
1: Сарсом Дек.
0: Семена, мать родная, рядышком Рапорт. К островам зеленым можно
1: вброс.
0: Неизвестный город, и нет здесь ни одной. Здесь моя
1: Данжен,
0: здесь мой родной.
1: Данжен,
0: мясо комбинат по заводскому.
1: Дуэйно
0: Здесь как в банке еду я, но все же елки-палки, люблю я
1: Данжен.
0: Это не Одесса и даже не Ростов, но скажу вам честно и даю все сто. Здесь на цепи хуже, как ты не крути, вам любовь любой это подтвердит.
1: Эх, Данжен,
0: мясо комбинат по заводскому. Точно пригласят или нальют. Вот мой одной по заводскому. Я иду пустой, хоть без синий твой карман. Я все же рад, что
2: возвращаюсь. Делайте это.
1: Good.
2: Соблюдайте этикет.

0: Бандичи.
1: Решали, что это
0: бандич. Секс парти.
1: О боже, что за
0: бандич. Лейтекс бандич. Бандич, бандич, бандич.
1: Они всегда на мне. О боже, что за
0: бандич. Лейтекс.
1: Полить я ю.
0: Бандич, бандич, бандич.
1: Я муж купил.
0: О, я.
1: О боже, что за
0: бандич.
1: Май.
0: Лейтекс бандич. Бандич, бандич, бандич.
1: Они всегда на мне. О боже, что за
0: бандич.
1: Лейтекс. Полить я ю.
0: Бандич, бандич, бандич.
1: Я муж купил.
0: О, я.
2: А я иду такая вся.
0: I'm fucking coming.
2: Я иду такая вся.
0: Fingering.
3: Oh, semen.
2: Душат, душат, я в плену.
0: Gay bondage.
2: Но иду такая вся.
0: I'm fucking coming.

0: Gay party.
1: Sex and jazz.
2: Всегда да, так не хочется.
1: Секс.
2: Дайте мне
1: Luba
2: balls. Дайте
1: fucking
3: leather. Pants.
1: Suck dick.
0: Fisting 300
2: лет. Он сидит
1: anal.
2: Классненько целыми днями.
4: Вы будете
0: fisting.
2: Конечно же.
1: Yes.
2: Дайте мне
1: Luba balls.
2: Дайте
1: fucking
3: leather. Pants.
2: А я

0: не дам.
1: Все будет просто.
2: Каунт.
1: Упадет.
0: Really?
1: Уронит.
2: Уронит, да?
1: На перекрестках.
2: Уронит, да?
1: Нас не догонит.
2: Любит, да?
1: И мне понятно. Только без
2: тебя.
1: Ass.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
1: Ass.
0: Или я дрожащий, или
2: псимен
0: имею? Ищу вы
3: coming.
0: Наши мальчишки. How much is the
3: this?
0: Чего так в России?
3: Bad cocks.
0: Шумят и за что аборигены?
1: Spanking.
0: Кука у вас продается славянский?
3: Come.
0: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
3: Anal.
0: Отчего
3: не coming?
0: Правда или действие? Где твои 17?
3: Whoa.
0: Куда уходит детство? Если
3: sex.
0: На Марсе, что нам
3: swallow.
0: Греции? Я, что
3: dick.
0: Грядущий
3: ass.
0: Готовит? Сколько же стоит?
3: Gay.
0: С чего начинается родина, жизнь или...
3: $100.
0: Почем?

0: know I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: Я напьюсь, я сильно напьюсь, я так хочу.
0: Fingerstick.

0: Изведай, дай мне только пола. И что мы видели с тобой? Кроме
1: coming,
2: the semen hot load.
0: Я знаю все
1: fantasies,
0: но нет причин, чтобы отказаться увидеть.
1: Next door.
0: Если хотим мы написать
2: the semen,
0: пакуй зеленый
1: latex glove,
0: огненная
1: bondage,
0: дым из
1: anal
0: dungeon. Кувыро. Не верится, что
2: dead
0: был еще вчера. И точно уже
1: banking
0: верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
1: coming
0: дальше. Ведь до ныне не только на
1: fisting.
0: Если

0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.
1: Огражден звуковой стеной. Непробиваемой, хоть и невидимой.
0: Gotcha.
1: Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise.
2: Dirty shit.

0: за старшего.
1: Brother.
0: Boy. Простой был, но особенный. Всеми просоленный. Широкой повадки на плече.
1: Boy next door. Dungeon master.
0: Свою клал на стол, пил стоя за
1: brothers.
0: И за пол, и глядя в глаза мне.
1: Swallow my car.
0: Будет
1: sex.
0: И будет
1: party.
0: Будет
1: a Floyd band.
0: Yes.
1: This is

0: нашу ass.
1: И слушали мы ротики за жизнь без экзотики. И каждый уже хотел на плечо
0: latex glove.
1: Чтоб как он
2: Semen.
1: Намимазаны пенькою вязаны поднимется
0: как
1: опять. Помни
0: ass weekend.

0: Space Real Man.
1: Будет party. Рвется. Ты держись,
0: Real Man.
1: Будет party. Рвется. Держись,
0: Real Man.

0: Семен.
1: Что тут делать?
0: Тестинг.
1: Он поплелся.
0: Movie star.
1: Мастер. Черт, что из-за боку.
0: Кок.

0: Это жизнь. Она красивая, стройная. Всегда была лучшей для своих. Она
1: so wild.
0: Ждут сомнения. Она всегда. Но скоро скажет.

0: собирает
1: семен. Тут не война, тут
2: либо пора. Rub our fat cocks together sometime. Maybe a little oil. Two fat cocks together. Oil.
3: Fuck you,
4: маэстро.

ты готов? Заставь меня пить, я твой гей. Да прикинь, замятый. Мое ты опять прибивай. Я голодный, выжу при

ни одного фильма себе не пропускал. Я был хотел быть жгодным таким же. Я думал, наверное, поэтому сначала я записался в спортивную гимнастику. Я думал, так и стал на 40-летний, стал на... Я думал...

0: пил anal.
1: Господа!
2: Oh yeah!
1: Здесь слушается
0: Master.
1: Фамилия моя.
2: Yeah.
1: Знакома в этих
0: Dungeon.
1: А для вас я
2: Gay boy.
1: Как и вы для
0: Gay party.
1: Я плюю на
2: Fat cock.
1: Вы меня
0: Anal cock.

0: Doga is at war against a far-reaching storm of disturbance and illegal. Nico Nico's economy is badly weakened, a consequence of carelessness and irresponsibility on the part of management.
1: Продажный
2: фокус. Слышь?
3: Yeah. Do anal.
1: Не внушает. И этот весь...
3: Bad cock.
1: Меня так раздражает. Присяжные, кончай!
2: Yeah.

Я бы хотел путешествовать много. Лежать на писке или прийти уже все-таки к дуэ, не стесняясь. Хочу глядеть на капризное сообщение.

Банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, банкер, бан

Бен. Стал тем, что потерял. Ты был учителя, теперь это не для тебя. Бен. Стал тупым учителяк. И зачем тебе лям на теле? Ты хорик. Бен. Стал. Ин ма эйно. Бен.

0: Снова я. Ну что, я так поняла, этот все-таки до тебя дозвонился. Сочувствую. Че я звоню? Да, сегодня
1: червя
0: по поводу переизбрания нашего горячо любимого.
1: Да,
0: я твое отношение к этому знаю, но сходить стоит.

0: мэр. Мы будем действовать совместно, майк на местности.
1: Стопудово это должно было случиться. Баста с улиц, плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим
2: this thing.

0: На даче мечтала о том, что стану богаче. Но с неба падают только
1: Three bucks.
0: А у меня

0: It's bondage website.
1: Точек внутренняя Россия.
2: Bad cock.
3: It's a fucking deep.
1: Точек
3: sack.
1: Березовый.
3: Swallow. Sex sound.
1: Послушайте волю.
3: Drop.
1: Пинки в
3: ass.
1: Пустой. Поболтать.
3: Full master.
1: И вдоволь
0: прать. Gay sex.
1: И... Oh.

0: Soul Master Love.
1: В порядке,
0: my ass.
1: В порядке тот, когда
0: gay.
1: Ты все жопой своей, жопой своей,
0: latex bondage.
1: И этой
0: bondage.
1: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне.
0: This thing is 300.
1: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться.

0: над окнами.
1: Dungeon Master.
0: Каждый вечер собирались.
2: Fucking slaves.
0: И говорили.
1: Dungeon Master.
3: Не гони. Открой секрет.
1: Penetration.
3: Огонь вафельный.

0: fat cock.
1: Когда ты fisting, я не могу поверить, я никогда не видел
0: семена.
1: Как твоя, я курю.
0: Bondage.

0: Гачи-мучи.
1: It's coming.
0: Гачи-мучи.
2: Каждый день. Так, brother.
1: Horny.
2: Но это только из всего. Мы любим свой
1: веб-сайт.
2: И жить не можем без него.
1: Come.
2: Лектор.
1: Come.
2: Come.
1: The spanking ass.
2: Мирадными
1: всеми. Band Dark Horn.
2: Напиваем, подпиваем мы ему про нашу необъятную любимую
1: YouTube.
0: Веб-сайт.
2: Которую режем мы вообще.
1: It's amazing.
0: Гачи.
2: Мы своими.
1: That's good.
0: Gachi-muchi.
2: Мы любим
0: Gachi-muchi.
1: It's coming.
0: Gachi-muchi.

0: suck some dick. Suck some dick.
1: Gay boy.
2: Кричу, но ты не слышишь.
3: Finger stick. Finger

0: точно.
1: Stick your finger in my ass.
0: Маленькой покажусь тебе.
1: Oh, yes.
0: Повтори,
2: Faggot.
0: Какое я ничтожество. Не нравлюсь, как я не похожа на что-то идеальное.
1: Horny.
0: Симпатичное, лучше залипать на
3: Billy Harrington.
0: Столичных сделаешь мне
1: Fifteen.
0: Пусть и не физически будем
1: Swallow, come.
0: Так и не ставши близкими. Хватит это
2: Shit.
0: Нести про вечную Но я утешаешь
1: Fucking coming.
0: Сразу на
1: Next door.
0: Семена. Душит

0: existing Dev Control Do anal Cyberroot Would you come
1: Billy Harrington.
0: Master. In my ass. Знай моё пламя. Бангкок. Моя ярость. Suck dick. Мои муки сотрясают death. Gay sex. Моя боль зажжёт. My cum. Всё, что я когда-то. Swallow. Loop. Моё пламя. Бангкок. Моя ярость. Suck dick. Swallow. Loop. Bondage. Party. Semen. Anal. Master.
2: Slay.

0: на связь. Но ты знаешь,
1: придет время. Без ты.
2: Знай мое пламя.
3: Так как?
2: Моя ярость.
3: Suck dick.
2: Мои муки сотрясают это.
3: Gay sex.
2: Моя боль зажжет.
3: My cock.
2: Все, что я когда-то.
3: Swallow. Любимое
2: пламя.
3: Так как?
2: Моя ярость.
3: Suck dick.
2: Ты есть те, чтоб уничтожить это.
3: Swallow. Loop.
2: That
3: cock.
2: Suck
3: dick. Gay sex. My cock. Swallow. Loop.
2: That
3: cock.
2: Suck
3: dick.

0: Тысячи красивых, счастливых, все как одно целое.
1: Suction.
2: Bonded sex party.
0: Yeah, my banda.
2: Fisting.
0: Nubilla.
3: Semen.
0: Bonded
2: sex party.
0: Yeah, my banda.

0: Dirty Harry.
1: Нам не найти. У прохожего давать.
2: Suck dick.
0: Это spanking.
1: Или
3: fisting.
1: Все подсели на
2: gay party.
1: Видишь?
3: Bad cop.
1: Стоит всего раз пойти.
3: Penetration.
1: Ты почувствуешь.
2: My dick so deep.
1: Что ничего плохого в этот миг просто не может произойти.
2: Bondage sex party.
1: Yeah, my banda.
3: Fisting.
1: Любила.
3: Semen.
1: Отдавала.
2: Bondage sex party.
1: Yeah,

0: Fellow brothers.
1: Если бы мне дали шанс прожить okay. жизнь еще раз, я бы ни за что его не променял на этот
2: секс
1: без вас.

0: Я знаю.
1: You like what you see?
0: Не смущайся на стене.
2: The semen.
0: Она осталась от
1: Master.
0: А помнишь, мы
1: Duano.
0: В школе
1: Performance artist.
0: Смотрели вместе. Я тебя сыграю, Цоя. Это мой плейлист для...

0: все твои. Я знаю, you like what you see. А надо было удалять открытые закладки. А помнишь, ты послала когда я сак сам треклятой доте. Че ты косишься на
1: Latex Gloves? Don't you know the
0: man? Ты против сядь, сядь мне на
1: лекар.
0: Сядь мне на лекар.
1: Нико, Нико.
2: Ты мне оставил
1: Данжин
2: Лилипутки, эти пики. Кидал подборку из
1: веб-сайт.
2: Да, сегодня
1: Ass.
2: Лично я буду черным.
1: О, Данжин,

0: за старшего.
1: Brother.
0: Boy. Простой, но особенный, всеми
2: семен
0: просоленный, широкой повадки на плече.
3: Boy next door. Dungeon master.

0: на плечо.
1: Latex glove.
0: Стоп, как он.
1: Семен.
0: Нами мазаны. Пенькою вязаны. Поднимется
1: так.
0: И опять помни.
1: As we can. Morning.

0: gentlemen.
1: Будет party. Прорвемся. Ты держись.
0: Real man.
1: Будет party. Прорвемся. Держись.
0: Real man.

0: Sound.
1: Кругом шла.
0: Latex glove.
1: Звал меня в неведомые.
0: Dungeon. Dark entities.
1: Я представляла.
0: Full masterpiece.

0: я однажды пришла на зло. Я
1: люблю performance art. Fan.
2: Gay sex.
3: Horny.
4: Big.

0: Стоп.
1: Предъявите пом, чтобы этот чаще видел только не зубную пасту. Могу спиздить, сказать типа я тут не копипаст. Торчит на 3 часа, но не готовит.
2: Стоп, чёрт.
0: Я гачи мать.

0: голос. В этом Dungeon. Сегодня все пьяны,
1: Семен.
0: Даже кто не покрепче, как люди. Что сегодня будет, сегодня отлупит.
2: Я хочу прямо в рот дать.
3: Yeah.
2: Я иду, кто они такие.

0: Мечта царей, и ушкарей морей, и пустей. Однако она смешна, когда и как нежна, когда обнажена, чтоб никогда не потерять.
1: Penetration.
0: Все лучшее сразу.
1: Just do anal.

0: такие
1: real men,
2: как master,
3: do anal,
2: dungeon,
0: до утра, такие
1: real men,
2: как master,
0: такие
2: master,
3: swallow, come,
0: такие
1: real men,
2: как master,
0: такие
2: master,
3: swallow, come.

0: порядке.
1: Do it.
0: В порядке. В порядке.
1: Do it.
0: Тебя
1: spanking.
0: Тебя
1: fisting.
0: Гладкий. Мы вошли за него. Мы специально прогуляли. Или как тебя качали. Ты был сутка.
2: Fucking coming.
0: Ты в порядке.
1: Do it.
0: Ты в порядке.

0: Volcano. Or dungeon.
1: А ты помнишь, когда семен кушали руками? Где нам зафились? Нам казалось, что мы...
0: Dungeon.
1: Не только...
0: Master. Finger.
1: Семен.

0: Тебя так мило.
1: Fucking coming.
0: Fuck you. Sometimes
2: я безумен, как секс.
3: Он so hard.
2: Покрывать door. Территорию.

0: что...
1: Stick your finger in my ass.
0: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
0: Прошло...
1: Dan?
0: И научился жить один. И
1: у... Master.
0: А это пять причин. Первая причина это... А вторая...
1: Boy next door.
0: Третья это все твои...
1: Gay website?
3: Pull up our pants.
0: Четвертая причина это...
1: Bondage?

0: Говорят, что я Dungeon Master. Вредный. Нет со мною никакого.
1: Bondage, gay website, it's all male.
0: У меня для вас рецепт проверенный. Дайте мне побольше.
1: Gay sex.
0: Дайте мне побольше, дайте мне побольше.
1: Do anal. Eight different penetration sound. Boy next door.
0: Только мне не предлагайте. Толстой. Нет. Говорят, я вредная.
1: Bad cock.
2: Yes.
0: И мои
1: кузы
0: надоели. Лучше-ка послушайте.
1: Dungeon Master.
0: Дайте мне... Эва! Эва!
1: Буду я... Gay sex.
2: Yes.
0: Мам, не жди меня.
1: Fisting... $300.
0: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
1: Gay.

0: Говорили мне.
1: Dungeon Master.
2: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
0: Выбирай! А чтобы подписаться, нажми на...

0: Если ничего я никому не буду скажет, да он просто живущий вниз своих собственных иллюзий. Сам вопросы не имеет ничего. Я не успел вовремя мечтать. Наш тупо постоянный вопрос.
1: Talk or what? Will you show me?
0: Поиски себя в галерее серых. Я мечтаю оказаться одной.
2: Will you start a

0: Dungeon Master. Убивает ритм и заставляет. Move your tongue. Swallow cum. Lube it up. Cock. Никто не найдет. Gay party. Cum shot.
1: Холодной тоской. Бандаж твои. Опуститься на дно. Перестолкнуться с Latex. Зонтом. Скорбь.

0: страшно. И некуда бежать. Я не вижу
1: мастер. Понять его опять.
0: И мне осталось бандаж. И нету больше
2: Семен.
0: Но я пытаюсь удержать в ладонях все, что так.

0: ass.
1: Master of dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
0: Разбивается, но скоро будут на небесах. Coming. My ass.
1: Master of dungeon.
0: Нам станцует удивительный
3: секс.
0: Coming. My ass.

0: Еще пусы не сведут с ума Бендахо
1: и Бюит,
0: сочинивший Кейбло для Пико-Нико-Дога.
2: Да, да, да.

0: Cox.
1: Стервятники почуяли.
2: Hot
1: как никто.
3: As we can.
0: Ренейно.
1: Покосая.
0: Fucking cunt.
1: Oh,
0: gay sex.
3: Really?
1: После изнасилования.
0: Boy ass.
2: Ржай.
0: Так. Do you like what you see? Stick my fist in the ass. Born gay.

0: Метил, что ты совсем
1: so horny.
0: Coming. В лицо совсем забыл. Это не повторится ровно через.
1: Three.
0: Но ты же знаешь.
1: Fucking calm.
0: Ведь Dungeon. Мой

0: Fuck, that turns me on.
1: Gay sex.
2: It's a long process.
0: My
2: back up
0: fucking coming.
2: My back up
0: fucking coming.
3: Boy, did you some of that
4: boy spanking?
5: I'm sorry.
3: Yeah. Знаешь, тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей
0: ass
3: была моя
0: семена.
3: Своим жгучим
0: anal
3: меня укусила.
6: Ouch. What the hell are you doing?
0: Will this thing ass stop? Fuck, that turns me on.
1: Gay
0: sex.

0: turns me on. My cock.
1: И нам не да.
2: Ass.
0: И website.
1: Схожу я с ума. Чума чичая.
0: My cock.

0: Deli.
1: Пахнет
0: свей. Ели.
2: Семен нахер.
0: Угощал свой.
3: Enjoy the lash of spanking.
2: Horny.
4: Next door.
0: Все время говори.
2: This thing ain't no

приходил и он начинал фокать. И через час становилось better. Спадали пены, смягчались better. Он больше не казался сирым, отчетливо делался. Он шел на party. И fucking coming. Boy next door.

0: А может, не знаю, он был аббатом,
1: фокером,
0: братом, но только была рядом с ним.
1: Dark.
0: В дни, когда ушел, и в дни, когда
1: сяк.
0: И так
1: упал,
0: обитал,
1: smart, stick finger.
0: И спасал их всех, заслонял их с собой.

0: Testing.
1: И вот пробилась. Hey, no. Однажды Darko? Не смогла Break. Согреться. Дул ветер из Dungeon. И белых акаций. Не смогла Amazing. Подняться. Darko? Сидел Whoa. В постели, и его волосы сели. Он держал и говорил, okay. Ну что ж ты, Mark. Ну что же ты, милый? Тихо ему отвечал. Возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. И странные длинные тексты.

0: That turns me on.
1: Fucking game.
0: О, мастер,
1: сейчас поймаю тебя,
0: бандич,
1: ты будешь ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing ain't no dungeon for you.
1: Все поймать стремится,
0: бой.

0: Сказка
1: мечта, попадая в его сети, навсегда хватая
2: семен,
1: простуд
2: бой next door,
1: запахом бензина и дорогих
2: bad cops.
0: Dungeon.

0: где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты? Почему? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я тебя так же жду. Все скучаю по тебе.
1: Эй, Мария, привет.

не знаю, почему я решил. Может быть, все потому, что... Ходят, блядь, по улице со мной.

0: horny. Full master. Latex glove.
1: Между нами пальба. Забитие это беда.
0: Finger.
1: Пиздец, я никогда.
0: Dungeon.
1: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
1: Я найду всех
2: fucking slaves.
1: Высосу всех.

0: Beautiful master love.
1: В порядке,
0: my ass.
1: В порядке тоже, когда трясёшь жопой своих жопой своих.
0: Law latex bondage.
1: Этой
0: bondage.
1: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться, после позвони мне.
0: This thing is 300.
1: Клянусь, бой, люблю спать, не хочу меняться.

0: detox. Была лица. Next door.
1: Жестокая игра, ведь
0: suction.
1: Не мне не дано. Пальцами.
2: My ass. So horny.
0: Fucking slave.
2: Stick finger.
1: За меня.
2: Stick finger.
1: За меня.
2: Stick finger.

хочу иметь. Я только от тебя. Пускайте. А я забудь, что все вокруг. И плюю. Возьми мое тепло. Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам.

0: Можно сдохнуть от тоски. У твоих
1: рук
0: затвердели соски, потому что я рву на куски, что бы ни случилось.
2: Boy next door.

0: Весь покрытый
1: семен,
0: абсолютно весь остров
2: Кинг-Хаминг.
0: В океане есть остров
2: Кинг-Хаминг.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен,
0: абсолютно весь. Там живут несчастные люди,
3: слышь?
0: На лицо ужасные, добрые внутри.
3: Get your ass down from here now,
2: boy next door.
0: Там живут несчастные люди,
3: слышь?
0: Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
4: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
3: Fuck up.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: Guitar empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
5: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Ba ba ba ba ba ba ba.

0: Знаешь, я загостил в два раза.
1: Horny.
0: А ведь раньше приносили экстаз как от секс. Но сейчас они суета новогодняя.
1: Не
0: положат подарок под елку. И под этой
1: amazing
0: пёрткой. Там внутри что-то страшное, мертвое. Больше стало за год. Но мы
1: gay.
0: Стало за ним не видать никого.
1: Artist.
0: Уйдет это главный урок, что я в нем осознал и извлек. Из шкафчика
1: latex
0: бельем. Кто-то выпив на праздник.

0: хорошо, увидимся в
1: Dungeon. Fucking coming.
0: Что нам еще осталось?
1: Ass we can, ass we can, ass we can.

0: ждали сон.
1: Love turns me on.
0: А ты приди в мой сон.
1: And please come join me.
0: Ты ждали сон.
1: Love turns me on.
0: А

0: do, Aino.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмяшты.
1: Строгает плохо спится и чуть качается
0: пол.
1: В кармане
0: fisting
1: для Тани. Нагну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лужить не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пену гречки.
0: My car.
1: А раньше жил я на
0: Full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
0: сексом
1: хочу опять. Часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: кошка.
1: Кричал мне
0: вчера. Sure.

0: пространство.
1: Манто из ламы. Я вас покину на бетлет. На флейтах исполняйте хоми. И наводите марафет. Мой номер
0: is 300 бар.
1: На пейном гречке
0: мой ком.
1: А раньше жил я на
0: полданже.
2: Celebrate and suck some dick.
1: My number
0: is 300 bucks.
1: I am хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: cock. Move it up.

0: номер
1: is 300 club.
0: На печке in my car. А раньше жил я на
1: dungeon.
0: Учил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер
1: is 300 club.

0: можно сдохнуть от тоски. У твоих труб затвердели соски, потому что я рву на куски, что бы ни случилось.
1: Boy next door.

0: master.
1: Horny. Suck some dick.
2: Boy next door.
3: Office lady.
4: Yeah.
2: Boy next door.
3: Office lady.
2: Boy next door.
3: Office lady.
4: Yeah.
2: Boy next door.
3: Office lady.
4: Куда они все смело идут, я им всем объявляю.
3: Fuck you.
2: Bondage master.
4: Передо мной считай, что он уже.
1: Okay.
5: Я не знаю, почему я решил.
1: Anal.
3: Fisting.
5: Может быть, все потому что
1: shit in
5: mongols. Бесит. Ходят, блять, по улице со мною.
3: Fucking slaves.
5: Будь я даже
1: maggot.
5: Я вас априори выше.
3: Fucking slaves.
5: Я в жопу долбил.
2: Boy next door.
5: Джин, а я Аладдин.

0: Full Master.
1: Это лично кину.
0: Latex Club.
1: Между нами пальба. На бите, это беда.
0: Finger.
1: Беде,
2: это Dark Home.
1: Пизде, мне никогда.
0: Dungeon.
1: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
1: Я найду всех.
2: Fucking slaves.
1: Высосу все соки. Я влетаю на
0: дик. Bondage Master.
1: Я поднимаю свой.
0: Так.
1: В районе его тупой головы. Я влетаю на
0: дик. Bondage Master.
1: Я поднимаю.
0: Fat cock. Master.
2: Horn.
0: Suck some dick. Boy next door.
2: Slay.
0: Yeah. Boy next door.
2: Slay.
0: Boy next door.
2: Slay.
1: Yeah.

0: Все мы изначально
1: Семен
0: Сак с мечтами. Нас не
2: fucking coming.
0: А потом мы и уже за нами очередями меняют планы на тех, кто держит
1: Кокс.
0: Я

0: этом мире во всем транслировать.
1: Bad cocks.
0: Но что на самом деле ты сделал?
1: Why?
0: Что ты обещал? И может быть, стоило задуматься про
1: Full dungeon.
0: Кем ты в ней останешься? И что
1: Boy ты next.
0: Дал?

0: Я с пацанами ставил ставки, все на бросил кости, фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне пол, детка, только что мне это
1: как?
0: Ведь детка, брюлики твои, я просто, просто сдал бы в ломбард. Ты куши перпл, ты G13. Он нужен мне как
2: криптоскин.
0: Детка, you know what I mean. Вот только, только что мне это
1: как?
0: Вот только, только что мне это. Я лучше тихо позову тебя, детка, я просто пиздец.

0: душа в твой рот. Можно сдохнуть от тоски. У твоих труб затвердели соски. Потому что я рву на куски. Что бы ни случилось,
1: boy next door.
0: Нет, парень, тебе нельзя.

0: Песня про Brawl
1: Stars. Suck, suck, suck.
2: Van.
3: Bad cock.
4: Мне не надо.
5: Suck some dick.
6: Fisting.
7: Anal.
8: А не знаю.

сел на бит, как пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня дик, anal, доказал, что я винер, жаль, не знают и нет, и снова мимо, тебя как коль примо.

0: door, the leather closed 2 blocks down.
1: Fuck you.
0: Fuck you, Leatherhead. Come on, let's go.
2: Six hot loads.
3: Безделушки, мой подарок.
2: My car.
3: Безделушки, но только ты не называй меня.
2: Full master.
3: Ты пойми, я просто коллекционирую.
2: The semen.
3: И что?
2: Fisting. Ass. Fuck.
3: Сокарц.

0: Party ain't fucking coming. И как не просить про себя, но ты попробуй. И в глаза скажи.
1: Spanking.
0: И важно только, что сохранила бумага. Но однажды позабудет тебя. Какой тот, с которым
2: распадается
0: на
2: семен.
0: И на
2: hot load.
0: Sex.

0: Бой. Как не смотри, таков, что такого мешка. The semen. Не видел Мариенков, это гесятора, спаси.
1: What the hell?
0: Какое но стоит жить, хотя в бороге.
2: Hey, no.
0: This thing. Хотя в бороге. Семен. Но розовый.
2: Bad cock.
0: Воздух.
1: Hey, hot look.
0: И окажется,
2: do anal.
0: Опять я как не просишь.
2: Suck some dick.
1: Suck shit.
2: Bad cock.
0: Клейка пластырь. Натертую ступню хрустальной туфелькой. Хоть и было проще скрыть.
2: Dicks.
0: И между нами говоря, мы будем съедены как
2: семен.
0: В конце концов, еще не знаю, стал бы кем.
1: Boy next door.
0: Найдет себя внутри сказаний и легенд.
1: И sex.
0: И потащит под косу его. Если будет хоть одно неподлежащее сказуемо.
3: Так что расскажи мне.
2: Bad cock.
0: Я рисую между
2: some dick.